буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
9: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
8: Территория звука.
9: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
8: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: крепче, ближе, поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

беспокоишь. Скидящих средств вылечить мою боль не существует. Подкидящих средств бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города. В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
2: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается облачная погода, но также возможен дождь. В течение дня температура воздуха до плюс 23 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Васи со своим хитом под названием «Топит» на ЭК-радио открывает новый музыкальный блок. И в нашем случае, наверное, топить будет только дождь. Обещает и сегодня, и завтра. Прям такие обильненькие дожди и не особо жара. Приготовьтесь и уже берите зонтики. Завтра понедельник, напоминаю, нужно будет идти на работу. И он, думаю, нам как раз пригодится. Сегодня у нас воскресенье, последний выходной день. Всем здравствуйте, отдыхаем. Расслабляемся и пропитываемся положительной энергией, конечно же, на всю грядущую неделю, которая будет высасывать с нас все соки. Чего уж там. Зиверт в этом часе, Хьюгель, Ваня Дмитриенко, Камрад, Нюша, Кангс, Звонки, Дэнс, ей также хит от Холли Фалайм. Начнем с Джейсона Деруло, который нас будет травить жарой из Акапулько. Именно трек так и называется. 11:10 на Среднем Урале. Всем хорошего денечка. Дело громче, погнали.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Экорадио. Реклама.
2: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин».

Море, трек, который нам и вроде как про любовь, и про море немножечко напоминает всем, кто туда собрался. Большущий привет, вам желаю удачи и хорошо съездить, конечно же. Кангс у нас на очереди с треком Galaxy. Немножечко нам споет про галактику. Дело громче.

Это ребята из коллектива Dance Cake by the Ocean называется этот трек, далекий уже из 2016 года. 10 лет уже композиции с лишним, но тем не менее она такая же остается крутая, как и тогда. Holy Flame у нас на очереди с еще одним хитярой под названием «Тону». Прямо сейчас делай громче и поплыли.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер.

0: Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: всех выпускных.
1: Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду и дождь. Похоже, что на протяжении всего дня до плюс 21 градуса. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Дэвид Гетта, Седрик Гервейс и трек с названием «If a Better World» рассказывает о том, что если бы было, если бы мир был немножечко другим. Другой мир делаем мы сами с помощью самой классной музыки и дарим ее вам здесь на Эко-волне. Всех приветствую на Эко-радио. 12.12 уже на Среднем Урале, 2 августа на календаре. Сегодня у нас день ВДВшника. И всех поздравляю ребят, которые к этому как-либо причастны. Вас с профессиональным, наверное, праздником, чтобы все было хорошо, классно и великолепно. Ну а чтобы все было именно так, конечно же, нужно сделать погромче и насладиться следующими ребятами, которые нас уже ждут в этом часе. Дуа Липа, Мия Бойка, Кэтса, Дима Билан и Мари Краймбрери, Коста Лакоста, Дипсай, Диджейси и Ёлка будут нам петь. Прямо сейчас моя Мишель ангельским голоском пропоет свой очередной шедевр под названием «На малиновой луне», где точно прям нужно сделать погромче. Классного тебе дня, погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

А я же хочу, чтобы вы никуда не уходили, оставались рядышком. Впереди еще у нас масса хитов, которые сделают ваш выходной воскресный денечек гораздо музыкальнее. Коста Лакоста на очереди вместе с Ольгой Серябкиной, Deepside DJs и Ёлка, которая расскажет, как жить проще, будь рядом.

0: Только радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

может, действительно так будет проще. Над собой подсмеялся, посмотрел, повеселился, и настроение поднялось с самого утра, как нам советует Ёлка в своем треке под названием «Проще». Попробуйте завтра с утра в понедельник все это реализовать и посмотрите, какая будет у вас впереди неделя, продуктивная или нет. Обязательно возьмите на вооружение, если да, KDDK у нас на

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои
1: слезы. Эко-радио. Погода.
2: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду до плюс 21 в течение дня, но также возможны дожди. Ветер северного направления 3 метра в секунду и атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

пожалуй, самые печальные слова, которые можно услышать от любимого человека. «Я тебя больше не люблю, для тебя любви у меня нет». «No Love For You» называется композиция, которую сочинили Regardly Drop G, и ее, в общем-то, для всех вас и поют. Желаю, чтобы никто такие слова, конечно же, не услышал, а наоборот, что «Я тебя люблю» будет звучать гораздо приятнее. 13.12 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья! Воскресный денечек сопровождаем, конечно же, самыми лучшими треками со всего света.

Сегодня у нас еще и день ВДВ, а тем более день железнодорожника. Можно отпраздновать эти мероприятия, конечно, самыми лучшими треками. Куда уж без музыки. Да в этом часе для всех вас Тиесто, Бриана Грейс, Макс Фадеев, Сомбер, Градус, Оффенбах, Холидей Бой, Дэнс и Ники Минаж и Зиверт. Зиверт Бирвулф прямо сейчас с воинственным треком под названием «Феникс». Запустим ваши колоночки для вашего бодрого духа на протяжении всего дня. Делай громче, заряжайся вместе с нами. Поехали!

Всем большой привет, кто летит, кто едет, кто, может быть, даже идет, а кто идет, вот я прям не завидую, дождь за окном прямо сейчас поливает. Надеюсь, что зонтик с вами, ну, в любом случае, наша горячая музыка, горячие хитяры вас разогреют. По очереди Somber с треком под названием Home.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
5: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
9: Со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду с дождем на протяжении всего дня до плюс 21. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Леди Гага со своим магическим треком под названием «Абракадабра» прочитала нам свое заклинание, и заклинает она нас на что? Конечно, на хорошее настроение на весь день, да и, в принципе, на всю грядущую трудовую неделю. Сегодня у нас воскресенье, последний выходной день. Всем здравствуйте, радио с вами. 14.13 уже на Среднем Урале, погода крайне плохая за окном, не советую куда-то выходить, там прям очень сильно поливает, сливает, и возможно, что понадобится резиновая лодка, если захотите куда-то перебраться из точки А в точку Б. Но музыку обязательно берите с собой, это будет по-любому веселее. В этом часе нас ждут Коста Лакоста, Феликс Йен, Ева Власова, Дима Билан, Пеймет и Деми и Леша Свик вместе с Нюшей. Бахти и Туркен начинает этот список с трека под названием «Интрижка». Заинтригуют они нас на максимум прямо сейчас. Делай громче. Классного тебе дня, хорошего настроя. Поехали.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

пропасть без твоей любви. Люби меня и сильно, и долго. Да, вот такие вот дела. Леша Свитман у нас на очереди с Нюшей, которые, наоборот, хотят пробудить чувства в своей love story с одноименным названием. Ее прямо сейчас и послушаем. 14.39 уже на Среднем Урале. Воскресенье в самом разгаре. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. И всех, конечно же, с праздниками. Напоминаю, что у нас сегодня и день ВДВ, и день железнодорожника. Всех причастных поздравляю.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и плюс 19 градусов максимум. Также возможен дождь. Завтра ждем также пасмурную погоду, также с дождем, но плюс до плюс 21 градуса в течение дня. Ветер, правда, северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

передают «Море» группа «Добро» в своем одноименном треке «Море». Привет всем, кто уже собирается ехать и поздороваться с морем. Я желаю хорошо провести время, хорошо провести отпуск, если вы его взяли, и поздороваться с морем, конечно же, как можно скорее. Ну а кто не планирует, ну ничего страшного, не расстраивайтесь. За вас передадут привет, не переживайте, все будет нормально, 100%. 15.11 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья. 2 августа на календаре, день ВДВ, день железнодорожника. Празднуем это все в компании с самой лучшей музыкой на самой родной волне. В этом часе нас ждут кто? Маршмелло, Бурито, Сократ, Юлиана Караулова, Рэй Мот, Дюк Дюмонт и Мари Краймбрери. В ближайшее время, прямо сейчас, нас ждет Альвара Солер. Чуть позже группа «Градусы» с жизнерадостным треком под названием «Будем жить». Радуемся жизни на родной волне, делаем громче, наслаждаемся этими праздничными и выходным днем. Дело громче, и погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Бурито. Песенка про маму, так называется «Мама». Всем мамочкам, конечно же, большой привет для вас. Следующая композиция про сердце, про любовь, только разом. Поехали.

Максимально газированный трек от Сократа и Юлианы Карауловой, где они перечисляют все возможные ингредиенты для вкусного напиточка. Сам лично пробовал все это смешать, и получается очень вкусно. Тоже попробуйте, всем советую. Ну, Рэй, на очереди с треком «Where's My Husband», в котором она задастся вопросом «Где же ее муж?». Поехали!

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Заходи без причин.

Джо Лирик со своей лирической композицией под названием «Oh, my love», что переводится как «Оу, любовь моя». Вот именно этой любви и посвящена данная композиция. Ну и нам, в том числе, как сторонним слушателям, на оценочку, конечно же. Clean Bandit далее вместе с Topic Wes Nelson и треком под названием «Drive» запускаем в колоночке, под которой можно неплохо покататься. Им же и закроем музыкальный час. И всем хорошего дня!

0: Экоблог.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
10: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
9: Территория звука.
10: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
9: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: подгрузить чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ. Т-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости.

0: Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

We tried it on a, we tried it on a, we tried it on a.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 23 градусов тепла.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и

0: будь в курсі всіх событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

0: стал винне.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио. Новинка эфира.